воскресни, да те чуем, глас свой даем, да те штуем, грум свой крест.